0: Волк ин 7 козличков, Снегурчица ин 7 пальчиков, Антина ин 7 хитов.
1: Десять! Десять їх був! Та й па седмі, то й па рисья.